0: Ja, det var ja, Henrik. Og så sort du junior to.
1: А сүллүүнийг
0: аа
1: тохоллалерпармаяа
0: өөрөөми ба тохи оқас оқуссаппунаасиит
1: оқуссаппунаасиит иллут оқуттармата иллут таакку иммаа сүлиаанерар суарсимангиппата
0: аа
1: исүлеерлуарнерарсимангиппата
0: исугуфассимаппаталу оқуссаппунаасиит апа
1: таапа кипи иммаа ma
0: sorti ma tallar suit ma qoqortu
1: aa
0: qussappunaasit yaa hinarilli
1: patigoqaanga
0: patigoqaanga tassa
1: imma tissinertungortissinnaanni paana qassaatigissa
0: appi appi tassa paasinga yaa paksinuna imma to sorlu saangit pati
1: ila
0: patekartar mamartukuloorsuarni nasaallu amma patigoqaanga
1: patillik
0: aa isa tikkusoqaanga yaa api nuilerpat
1: nuilerpat ma
0: aniulerpat niulerpat
1: aa okak mappingasuupungaasi assiingittu soimma ниорусимагами ниулертиппоқ таалаама ангаллатимингаан ниусоқартарпоқ пингаюа илли
0: лауна сорлу э инуусалиат сорлу нуусак ниулер ниулер
1: аа апом аммум таамаасинна
0: сорлу аппи
1: кисаам сорлу итассаккутуаам ни ниусалиорнеқартарпут
0: су таанақорсеқ оқарфи оқарфиссавартаамат кисиани кисинаюнгила
1: аюнгила
0: яа яа илли
1: воанга
0: ап
1: мисиннарлуни
0: мисиннарлуни тасса данна сиуллер ингерлаан тассанеэрт тассорлу мисиннарпоқ ила данна сорлу мисигисиманарпоқ сорлаамату та
1: ималун сор
0: куитармиут имаэққарсассаут мисуннарпоқ
1: аа yes
0: яй happy сорлу
1: сор кие киангаамат форс фортут мисиннарлуни
0: а ила
1: сорлаамату
0: су амма қеқа қеқарнэрмик амма мисуннарлуни
1: yes
0: қеқарнэрнартор мисуллуиллу
1: yes
0: я я юнгла хиннарик ни мисуккамик алтарниутеқалаариартар
1: алай
0: yes сидамиут
1: я сидамиут аппилерпут атулерпаат
0: сусимасунгамитааваана
1: тагэнна

0: пулангаарпарпут Иоханнес Пердерсен уллумикки уллиу кумасарпут аторпаапаа сеерпат
1: ио тссоппио
0: нак иллу яа дианаагаатинаа ситнуунаагаа нуунаагаатинааса аама
1: таамаа пок
0: иллу аама куинаруссуаа тусарнааравит аама куякаагу тусарнаартитииннагатта тамангууси аюнгиннссассинник киссааллуси тивуулерлуари сило
1: таамаа пок уканаренавут чао
0: тусарнаарпарпут таллимангорнарми ааллакаатериигаа
2: Du sagst nach Bett, nenn noch FM.